айтшы шива жаргун. Жевна я верчин чорорта, вор мержуме айта чурта, ми ай, на шива жаргун.